Василий, может, будет копье, да? Tom, Paul, 1, Union, Edward, Charles, 6, Frank, George, 4, 2, 8, 9, 1.